0: Doamne ajută, la radio să ascultăm muzică, să citim mesaje, să ne salutăm împreună. Julianca, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто вместе с нами на одной волне. Те, кто уже проснулись, те, кто, возможно, еще спят, и вам доброе утро. И тем, кто совсем-совсем не ложился еще, вам тоже с добрым утром. Давайте начинать это прекрасное утро вторника. У нас 15 сентября, 7 часов, и уже на наших студийных часах 3 минуты. Но у нас есть для вас хорошие новости. Впереди у нас 4 часа веселья. Просто великолепной музыки, плейлист, который сегодня мы подобрали для вас, вам явно понравится и разбудит самые приятные воспоминания. Ну и, конечно, весь наш, вся наша программа, которая всегда подобрана для вас. Кстати, ты знаешь, самое интересное, что когда я ехала на работу, думала, а какое у меня сегодня настроение?
0: Ши, конклюзия.
1: И вот настроение у меня сегодня примерно вот под такой трек, который ты сейчас включил как фоновую музыку. Но, правда, это был немножко другой трек.

провести его продуктивно. Ну а если нет, не переживайте, впереди у нас еще много чего для вас интересного. Но пока остаемся на нашем утреннем, на нашей утренней презенции, да? Хотим увидеть, кто с нами. Доброе утро, напишите нам, откуда вы нас слушаете на этот раз. Где вы застряли в пробке? Получилось ли у вас сегодня утром сделать себе кофе? Или, может, у вас закончились зерна, и вы как-то расстроились, да? А может быть, вы расслабились? Это я хотела сказать чуть ранее. И вовсе решили себе устроить выходной сегодня.

0: de să ai un drum bun în Victoraș, mai tare la radio, o să-ți țină companie bine. Și Stefan zice, dobre utra, Bavaria. Mă, da, diaspora astăzi este mai forță de dimineață.
1: Все проснулись почему-то раньше, не знаю, может на них влияет так погода, не могу понять, но ты знаешь, я думаю, сейчас исправят эту ситуацию и наши местные граждане. Главное, что у нас тут для вас много хороших треков. Кстати, следующий, один из моих любимых от группы, которая запала мне в душу еще с детства, ну вот они снова сейчас на пике, поехали.

0: На рекорде.
1: Ну а в нашей студии 7 часов 55 минут. Самое время прослушать таинственные советы от наших таинственных звезд. Посмотрим, что же на сегодняшний день нам звезды рекомендуют делать, а что ни в коем случае нет. Давайте посмотрим гороскопчик. Послушаем, точнее. Так, секундочку.
2: Да.
1: Есть такое дело. Гороскоп. Поехали, друзья. Овны, вы, как всегда, у нас первооткрыватели. Сегодня повезет вам во всем. Маша, особенно что касается денег и работы. Постарайтесь сегодня все финансовые вопросы как минимум несколько раз перепроверить. Тельцы, день будет не самым плодотворным, но зато очень веселым. У вас сегодня будет хорошее настроение. И, соответственно, даже если что-то пойдет не так, вы не успеете даже на это обратить внимание. Близнецы, ваше твердое намерение довести дело до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться. Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть, но, к сожалению, это снова всплывет. Некие моменты из прошлого, которые вам все никак не дают покоя, самое время вам сейчас закрыть эти вопросы раз и навсегда, отпустить эти моменты и смотреть далеко в будущее. Львы.

справиться наилучшим образом? Где вы по-новому расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед? Далее у нас весы. У вас будет благоприятный день для романтических знакомств. Так что дерзайте. Сегодня звезды вам просто сулят романтические такие отношения, знакомства. Если вы особенно одиноки, вот прям, знаете, в стороне не стоите, участвуйте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом, этот день настал. И именно сегодня, тот день, когда нужно отпустить все обиды, просто вот не закрыть вопрос, а именно отпустить и идти дальше с гордо поднятой головой. Далее переходим к стрельцам, и обстоятельства позволят вам сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Есть, конечно, моменты, что если вы сегодня даже попросите у кого-то о помощи, есть вероятность, что вам откажут. Сегодня звезды так складываются, что вы должны рассчитывать только на себя, стрельцы. Далее переходим к козерогам, и сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Сегодня у козерогов день информации. Вы можете очень много полезного узнать для вас, для вашего бизнеса, для вашей семьи, поэтому прислушивайтесь даже к

0: сделать то, что уже есть, проще, эффективнее, лучше и дешевле. Поэтому прислушивайтесь к своим мыслям. Ну а к завершению у нас рыбки. Вам не стоит переживать, ваши услуги никто не успеет приписать себе. Поэтому яро бороться за что-то звезды вам не рекомендуют. Наоборот, знаете, сохраняйте какое-то достоинство, какое-то чувство самообладания. И все обязательно сложится, да все в любом случае сложится рыбы в вашу пользу. Так что за это переживать абсолютно не стоит. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Я надеюсь, что вы эти советы не только слушаете, да, дорогие наши радиослушатели, а еще имплементируете в свою жизнь. А у нас, кстати, медленно, но уверенно подходит уже, наступает на нас буквально следующий час, в котором мы что будем делать? Правильно, развлекаться, играть, проводить классное время, искать финалиста для нашей пятницы, да, в которой пройдет большой финал. Ну и, конечно же, зачитывать обязательно ваши комментарии, которые вы отправили, а вот мы не успели еще их зачитать.
1: О май гад!
0: Есть начина, и такие.
2: Начина венит ора 8 фикс, хороскопul finale за totul ca la carte. 5, 4, 3, 2, 1. Este ora 8 fix.
0: Посмотри, какие комментарии приходят после гороскопа. Михалыч пишет, говорит, второй день козерогам говорят, что надо кого-то что-то слушать. Вам это больше всего козероги не нравится, да? Когда надо кого-то что-то слушать.
2: Но это тут требуется фие дупа карте.
0: Дупа карте востро. Аста идея.
2: Именно,
0: да, и по вашей книжке, по вашей инструкции. Если что-то идет не по инструкции, то все, пиши пропало, сразу паника у вас. А вот так не надо, не надо. Надо иногда прислушиваться и к другим. Александр добавляет, говорит, да не в этом дело. Дело, видимо, в том, что вчера плохо слушали, сегодня надо снова. Да, и это тоже правда. Повторение, как говорят,

0: На рекорде.
1: Так, ну что, у нас челлендж продолжается. Если ты хочешь получить место в финале, нужно обязательно залететь к нам в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова под последней публикацией, написать нам наши слова. Ключевые слова, я бы сказала, да. Не знаю, как у нас там тема завязалась, но нужно написать либо слово «брат», либо слово «сестра». И тут я автоматически сказала слово «брат» и вспомнила ту самую шутку про радио. Виктор, ты помнишь эту шутку?
2: Это
1: база среди радиоведущих, и я думаю, что те, кто не в этой сфере, тоже, наверное, будет интересно услышать эту шутку. Но ты и вправду помнишь про брата, да?
2: Да.
1: Когда спрашивают одного радиоведущего, который, с произношением проблем, говорит: а вы как попали вообще на радио? У вас что тут, блат? Он говорит: да, не блат, а сестра. Так и тут получается.
2: Не брат, а сестра.
1: А сестра, да. У нас ключевые слова брат и сестра, поэтому пишите «фрате саусоре», и, может быть, вам повезет, и именно вас среди всех мы выберем, вы попадете в большой финал, а окажетесь там, и уже в эту пятницу, вот так, как говорят, с бухты-барахты, вам просто упадут 500 лей на вашу карту.
2: Алекс Бежан зичи «брат, сестра».
1: отлично.
2: Frate, frățioare, mai sus, Laura, era un cântec vechi prin 2005, aveam niște vecini că îl puneau zilnic. Așa de tare uram acel cântec că tocmai îl știu pe de rost. Sună cam așa: frate, frățioare, cărărușa nu uita, frate, frățioare, până la căsuța ta. Dar era o piesă: frate, frățioare, frățiorul meu cel drag.
1: Deci,
2: nu știi?
1: Nu,
2: ei, bună ziua!
1: Cine cântă piesa?
2: Nu știu.
1: Deci e o piesă gen popular?
2: Da.
1: Populară?
2: Da.
1: Aha. Nu am auzit. Piesa cu o soră și un frate, da, o cunosc, cred că toți o cunosc. Dar iată despre care spui acum, chiar nu o cunosc. Veceslav scrie soră, Andrei scrie brat, da, Artur Șoimu scrie și el frate.

0: poate. Andrei scrie, fratele Petru, da, tot e bine. Hai să vedem, ai găsit piesa, Victor? E liniște. E piesa asta?
1: Da. Cine știe piesa asta?
2: Ac mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate.
0: Для постоянных радиослушателей Радио Рекорд нас не перебили. Антенны работают, мы в эфире по-прежнему, просто 15 секунд ностальгии от Виктора и Лауры в этом случае.

0: сильно...
1: сомневаюсь за
0: Виктора. Нет, не сомневаюсь, а сильно скучаю по пульту. Вот была бы я сейчас у пульта. Все, спасибо, вернулись в реальность. Благодарю, Виктор. Поностальгировали, да и хватит.
1: Знаешь,
0: это должно быть как воспоминание такое, которое в одном ухе звучит, и все.
1: Дмитрий Ильич, дэдди тот в квадратный призы.
0: Вот единственный, кто понял мою мысль. Спасибо, Дмитрий. Я рада, что у меня есть единомышленники.
1: Зича Александру. Хайдар аре татан долу пети. Бон, бон. А это

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4

0: Play на рекорде.
1: Активненько играем мы сегодня в плей-офф. Это, конечно, не может не радовать, а все потому, что вы дозваниваетесь по номеру 0786-0179. Вы играете вместе с нами. Вы даете нам правильные ответы, иногда неправильные. Но, знаете, в этом же нет ничего плохого. Порой, когда ошибаешься, то лучше запоминаешь для следующего раза. Посмотрим, кто до нас дозвонился в этот раз. Доброе утро.
2: Няца.
3: Доброе утро. Генуа, Тасуля.
2: Динов, чине?
3: Александру.
1: Так намного лучше, да, а то да. Послышалось в один момент. Хорошо, Александр, давай перейдем сразу к делу, да, не будем терять драгоценное время. Мы дошли до вопроса номер... Сейчас, я сомневаюсь. Пять, да, вопрос номер пять сейчас у нас на кону.
3: И я слушаю.
1: Вопрос из рубрики «Химия».
3: Пум-пум-пум.
1: Итак, Александр, какой металл образует ржавчину? Какой металл образует ржавчину? Че металл формяза руджина?
3: Феру.
1: Александр, вот...
3: У меня других ответов нет.
1: Это правильный ответ. Я хотела сказать, Александр, нельзя так побыстрее дать правильный ответ. Хорошо, переходим далее. Вопрос номер 6 звучит от Виктора.
2: Футбол.
3: А, да, încercăm.
2: Футбол. Care echipe de fotbal aparține stadionul Parc de France? Sau Parc de France?
3: Paris Saint-Germain.
2: Absolut corect, bravo, Alexandru.
1: Nu am auzit ce fel de stadion, ceva cu prânz am auzit.
2: Parc de prânz.
1: E stadionul unde se mănâncă bine, da?
2: Da,
3: prânz.
2: Prânz, de la prinț.
1: Bine, hai să mergem spre următoarea întrebare. Întrebarea numărul 7. Vapros numărul 7.

0: Deci...
1: Încercăm, dar eu tremur la moment.
0: Hai, nu tremura, pentru că mergi foarte bine. Vedem cum te descurci cu următoarea întrebare. Vapros is rubrici Miravoi Kinematograf. Александр, как назывался корабль, на котором плыли Роза и Джек в фильме «Титаник»?
1: Все, гата, дальше не надо. «Титаник».
0: Ты уверен?
1: Ну, да.
0: Как назывался корабль, на котором плыли Роза и Джек
1: фильм?
0: В фильме «Титаник»?
1: Не знаю.
2: Дай, я сдаю 15 секунд. Încă o dată, как меня блокат, Юля.
1: Да ну каут в Google, ну что, ну что.
0: Как назывался корабль,
2: да,
0: на котором плыли Роза и Джек в фильме «Титаник»?
1: «Титаник». Есть... Мой ответ – «Титаник».
0: Да, конечно!
2: Да, Александру!
0: Ну, вы даете, ребята! То есть, если я повторяю вопрос дважды, то все, ваши сомнения на пределе или что?
1: Ставите под сомнение первый ответ.
0: Ну, вы даете. Я уже думаю, ну, если ты сейчас скажешь какой-то другой вариант, думаю, только не это.
2: Кумера, вапору перла. Lavandului vodă. Întrebarea 10. Ești gata?
1: Da, ok. Sunt gata.
2: Rubrica Alfabetul Geografic.
1: Ok.
2: Spune una dintre cele trei țări africane a cărei denumire începe cu litera T de la Timofei.
1: Timofei?
2: De la, cu litera T începe... Spune o țară cu litera T din Africa.
1: Tanzania.
2: Tanzania! Bravo, bine.
0: Da, este. Merge mai departe. Rubrica науки. Науки, науки. Как называется наука о растениях? Александр, следующий вопрос. Știința despre plante. Cum se numește?
1: Biologia.
2: Biologia!
0: Biologia! Alexandru! Nu, Alexandru, un răspuns greșit. E botanica.
2: Botanica.
0: Da,
1: botanica. Tot
0: da, botanica. Da.
2: Botanica, Buiucani, Centru și Râșcani. Mersi frumos.
0: Gara de Nord.
1: M-am grăbit.
0: Толчок Рыжкановка. Не, ну, шутки в сторону. Ботаника, да, все максимально просто. И вправду, я знаю, я уверена на 200%, что Александр знал правильный ответ. Просто он немножко поторопился. Вот что значит. Нельзя торопиться, нужно обдумывать. Тем более, что у вас есть 10 секунд на то, чтобы подумать. Да, хоть это и немного, но, вы знаете, достаточно для того, чтобы вспомнить то самое название науки о растениях.
2: Asta a fost întrebarea 11. Întrebarea numărul 12 vine din partea mea. Dar e 9:43 de minute. Putem ușor să ne relaxăm cu o piesă din playlistul Record, dar Julenca, hai să alegem ceva din anii 2000 sau din anii 90.
0: Ну, давай что-то такое, вот прям, чтобы встряхнуть стариной, знаешь, как говорят. Давай из 90-х что-нибудь.
2: О, литера.
0: Ну, пусть будет литера... Хай, София, литера С.
2: С.
0: Да, дела Саня.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 6. Я бы выбрала 6. Поехали.
2: Аудиция фрумаса.
0: Хотя и 2 очень хорошие.

0: Инстаграм Атриум МД.
1: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 леев и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Танцевальный бит как энергетик. Поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Реклама.
1: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше.

слово, говорю место, вы должны догадаться, о чем я. То есть в цирке. Локация сейчас цирк. Локейшн интерьер, поэтому спешный экстерьер.

салют, страшение, салютария. Мы только с тобой вместе танцуем. Еще кто-то есть, а кто еще есть? Игорь, если я не ошибаюсь, да? Юзер 48. Дэч маймуце ла черик, но мы все тут не в себе. Почему, Михалыч? Но луминзича я напеливан. Дэч че гасим ла черик? Че гасим?

0: Instagram Atrium.md.
1: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
2: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Maxhell Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.